0: Не стратя са искри с твоей тваре.
1: Радио Вива. Нон-стоп хити на Радио Вива.